0: Ты фуличев.
1: Понятно, фуличев.
0: No, you're not 10-6. Can you play radio, please?
1: 10-4.